0: Стукнуть, чтобы они ее не трогали. Ну да, маленькая, маленькая. Но я ее сразу видела. Вон она, Полюся.
1: Это что-то специальный звук какой-то?
0: Звук?

Сейчас возвращаемся в аэропорт, чтобы мы смогли перейти в аэропорт.